0: Артемчик, не надо так много красного. Это же не магия, это просто огонь. У тебя сейчас все сгорит. И озеро, и кувшинки, и пшеничное поле.
1: Ты еще здесь? Я тебе сказал, чтобы ты молчала. Ты ничего не понимаешь в искусстве. Отойди. Еще одно слово, и ты окажешься за дверью. Я все равно напишу эту картину, все равно нарисую лучше, чем это было на самом деле. Мои краски лучше, чем в том селе. И озеро там не голубое, а какое-то серое. А кувшинки, да это просто болотные цветы. Мой желтый цвет ярче и красивее. А маки, подумаешь, простые цветы. Стоит их сорвать, они сразу завянут. А мои маки на картине всегда ярко-красные, как огонь. Ну-ка, возьму я зеленый.

0: Сейчас нарисую траву. Там возле озера. Разве трава? Разве этот цвет? Вот какая должна быть трава. Яркая, сочная.
1: Как зеленка.
0: Аня, я тебя предупреждал.
1: Ты неправильно рисуешь. Возле озера была мягкая, добрая травка. В ней живут кузнечики, божьи коровки. А у тебя какие-то острые и зеленые иголки. Они колятся. А там, в той траве, каждая травинка особенная. У каждого листика свой цвет.
0: Свой цвет? Что ты выдумала? Вся трава зеленая. Все листья зеленые.
1: Нет, ты просто не смотрел на травку близко. У мака листики голубоватые, как в тумане. А у ромашки блестящие, прохладные, как после дождя. А у василька, как шерстяные носочки.
0: Какие еще носочки? Вечно ты что-то выдумываешь.
1: Ничего я не выдумываю. На твоей картине краски ссорятся. Каждая хочет быть первой. А там на озере не так. Там все краски дружат.
0: Много ты понимаешь. Без тебя разберусь. Иди в свою комнату.

0: Да, Аня все-таки права. Краски на моей картине действительно поссорились. Удивительно, каждая из них такая красивая, а в результате грязь и чернота. Эта картина не то что для Лувра не годится, ее вообще никому показывать нельзя.
1: Привет, Артем! Почему грустишь? О, у тебя новые краски? Откуда?
0: Помнишь, я посылал рисунок на конкурс? Вот мне прислали диплом и приз, эти краски.
1: Помню, ты нарисовал космический корабль. Здорово у тебя тогда получилось. Так почему же ты не радуешься? Такие краски, как у настоящего художника. Теперь ты еще лучше будешь рисовать.
0: Я тоже так думал. У меня такое получилось. Даже Аня меня раскритиковала.
1: Послушай, у меня есть знакомый художник. Может, сходим к нему? Он тебе даст совет, подскажет, откроет какой-нибудь секрет.
0: Здорово. А когда можно пойти?
1: Да хоть сейчас. Его мастерская недалеко, на соседней улице. Я к нему часто захожу.
0: А Аню можно с собой взять?
1: Конечно.
0: Аня, иди сюда.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Привет! Мы сейчас пойдем в гости к моему знакомому художнику.
2: К настоящему художнику? А у него есть борода?
1: Конечно, есть! Ну что за художник без бороды?
2: Ну тогда я, пожалуй, с вами пойду.
3: Здравствуй, Кирилл. О, да ты не один. Проходите, не стесняйтесь.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Это мой друг Артем, а это его сестричка Аня.
3: Очень рад познакомиться.
1: Артем здорово рисует. Он победил в конкурсе. Ему даже прислали диплом и приз. Настоящие краски.
3: Прекрасно. Я очень рад за тебя.
2: А можно мы посмотрим ваши картины?
3: Да, конечно.
2: Вот здорово. Видишь, Артемка, на картинах трава тоже добрая.
0: Ты опять за свое.
3: Вы о чем-то спорите?
0: Да нет, просто понимаете.
1: Дело в том, что Артем хотел, чтобы вы дали ему несколько профессиональных советов. Он хотел бы научиться рисовать, как вы.
3: Ты мечтаешь стать художником?
0: Да, я хочу стать великим художником.
3: Похвально. А для чего ты хочешь им стать?
0: Ну как для чего? Чтобы люди меня знали. Чтобы мои картины висели в музеях мира. Разве плохо этого желать?
3: Да нет, это неплохо. Анечка, ты что-то говорила о доброй траве?
2: Просто понимаете, Артем рисовал картины, и у него получилась злая трава, холодная, колючая. И наше озеро получилось просто ярко-синее, неживое. У него на картинах краски поссорились.
4: Продовження вистави «Всі краски» слухайте у нашій наступній радіопередачі.
5: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.